0: 7 октября.
1: Стоп, не 7.7 петрол.
2: Бонжур, мадам, я за вас имею пистация, малина, мандан. Марелица, шоколешник, маслени, новый млинаревый руглички. Узраван свежакава бар кафе, пополевичный цени.
3: Уземите ме. Мислам, пардон, узамам усе.
4: Угризни нове окусе млинаревих руглички с каво бар кафе, пополевичный цени. Млинар ин бар кафе.
5: Снимамо! Акция!
6: Greeters, balzam za...
5: Stop. Najprej pastila.
6: Greeters, balzam za vaš glas. Švicarska kakovost od leta 1850. V lekarnah in na merit.si.
7: Ekskluzivno obojanje spominov.
8: Srečanje generacij.
7: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Več zrnati kruh z Lidl Plus samo 1,39 € in sir Gouda z Lidl Plus 40% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Pizza bella Napoli, vedete se odiseja. Ma è da go buono? Come da